Давай, дорога. Тин. А, дири паримант. Дири мудирера, кери мази диманц. Аного тара бе, тачаре чиванц. Тук чага маранц. Пес, а ти не фури репотик. Отере ошис. Соро руку тема, уного пера не пит. Ама и паке, ано ваше цане си. Аку даго шича, аку не ванг. Кам. Сера, ну куда ваш? Уно донетира вам мой attention яко. My actions яко. We can't deny, кудпану tension яко. Tension яко. Рента пана. Landlord feeling like a dead katama. Каму миран богу цуна. Дайн дага зива кутири марино рума. Каму жай